сдержать слез. Этот свист у нас песней зовется. Мой питомец сидит под замком. Мой питомец ни с кем не знаком.

опасно наркотики. Мой питомец меня понимает. Вы бы видели, как он кивает.